0: испытательный полигон. Любой вещи или утверждению нужно пройти испытание. Как лучше всего испытать новую спортивную обувь? Конечно, устроить себе активный отдых. А новый внедорожник? Тот же активный отдых, но по бездорожью. Для кухонной посуды полигоном станет хороший обед, а утверждение, что на экраны вышел шедевр – поход в кино. Мы испытываем все, что попадает нам в руки. Делаем выводы, делимся опытом. Хорошо, а что станет полигоном для испытания нас Словом Божиим, когда мы читаем строки Евангелия и размышляем о том, как оно работает? Писание затрагивает самые глубокие и личные стороны нашей жизни, а значит, самым подходящим местом для внедрения евангельских наставлений будет наша семья. В нашем доме, среди тех, кто должен быть нам более всего дорог и откуда нам больше некуда идти, обетования Писания и должны по-настоящему работать. Семья – вот они полевые условия для проверки нашей духовности. Тут тебе и заповеди блаженства, и посвящение, и молитвенный подвиг, и пример благочестия. Все как есть и без прикрас. Но это и здорово. Научившись жить по Библии в своей семье, мы сможем стать путеводителями и наставниками для других. Только заметьте, не в обрядах фарисейских, а в живом, наполненном силой любящего Бога, слове. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 27 сентября, и тема сегодня «Будьте непоколебимым столпом в деле Господнем». Место Писания, 1 послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Павел пишет: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Он пишет «будьте тверды». Это перевод греческого «хидраюс». И я прочитаю из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «хидраюс» имеет несколько значений. Первое описывает что-то неподвижное, как будто что-то сидит на одном месте на протяжении длительного времени. Также оно говорит о чем-то крепком и устойчивом. Кроме того, это слово использовалось, когда речь шла о фундаменте для зданий. Это слово описывает что-то крепкое, несгибаемое, нерушимое, постоянное, как колонна, которая поддерживает крышу. И Бог желает, чтобы вы были неподвижны там, куда Он вас призвал. Бог хочет, чтобы вы были как столб в Божьем доме, несгибаемым, неподвижным, чтобы на вас можно было положиться. Греческое слово «хидраес» означает «быть твердым». Будьте неподвижны, оставайтесь там, куда Бог призвал вас. Будьте столпом в деле Божьем. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Смотрите и слушайте наши передачи на канале YouTube. Просто наберите в поиске «Радио Пилигрим».
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся разграничить Божьи и человеческие способности. Если смотреть с точки зрения разума, то Дух Святой выглядит хаотичным, потому что Он суверенен, то есть Он дышит где хочет и не дает отчета ни в каких своих делах. Он не принимает наших правил игры, потому что в игры не играет. Он как Давид, помните, который пришел с поля, от стада, где пел псалмы, прогонял хищников, спасал своих овечек, который имеет личный взгляд на вещи, не отравленный пропагандой Голиафа, что случилось с другими воинами израильской армии. Вообще, самой крупной ошибкой израильской армии было то, что они приняли условия филистимской стороны. Подумайте об этом. Ведь известно, что у каждой из сторон есть свои сильные и свои слабые стороны. Поэтому победа, как правило, окажется в руках тех, кто сумеет навязать свои правила боя. Если это случается, то сопернику уже ничего не остается делать, как только отыгрываться, то есть обороняться, потому что на свою личную стратегию у него уже не остается времени. Получается, что его стратегия, увы, теперь ограничивается только стратегией оборонительной, а не наступательной. Эти закономерности присутствуют в каждом духовном поединке. Как я уже отметил, мое поражение неизбежно всякий раз, когда я пытаюсь играть по чужим правилам. Что я подразумеваю под чужими правилами? Разного рода идеи, традиции, программы, конспекты, мои конспекты или других людей. Но все, что воодушевлено не Духом Святым, а просто нашими человеческими способностями и идеями. Часто, не разобравшись, что есть что, мы прославляем обычные человеческие способности, а не дары Духа Святого. Между этими есть разница. Мы прославляем магистерские, докторские степени, а не слово знание, которое дается Духом Святым. Мы склонны прославлять герменевтику, как способность трактовать Писание, а не пророческое помазание. Мы прославляем то, что интересно и увлекательно, но не то, что назидает наш дух. Нас часто заботит больше, как человек говорит, чем то, что человек говорит. Мы прославляем совет как коллективную мудрость больше, чем откровение Духа Святого. Мы прославляем опыт. Этот человек был в этой ситуации много раз, скорее всего, он знает, как из нее выйти, а не водительство Духом Святым. Поэтому мне хочется сказать, что все эти моменты говорят о том, что есть разница между нашими человеческими способностями и действительно Божьими способностями и Божьими откровениями. Спасибо, что вы провели это время вместе со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

Минута назидания. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 сентября. Сохраняйте правильный настрой. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего.

0: Наше желание получить что-либо настолько ослепляет нас, что мы забываем о том, как важно молиться в соответствии с Божьей волей, и не получаем просимое. Иногда мы бываем рассержены или обижены на кого-то и молимся под воздействием эмоций, а не на основании Божьего слова и Его воли. Подобные молитвы также не приведут к желаемому результату. На протяжении всей Библии Бог показывает, что нужно делать, чтобы наши молитвы были результативными. Эффективность молитвы не зависит от следования определенным формулам или принципам. Эффективные молитвы всегда основаны на Божьем Слове. Они просты, искренни и исполнены веры. Они не имеют ничего общего с правилами и предписаниями, а зависят исключительно от состояния нашего сердца. Божье Слово на сегодня. Чтобы изменить свой настрой, нужно просто принять твердое решение сделать это. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, вы только приехали из Виттенберга. Скажите, как вы оцениваете общую значимость реформации для наших дней сегодня?
1: Реформацию действительно лучше оценить, когда ты находишься на том месте, где она происходила 500 лет тому назад. С той точки зрения можно немножко лучше понять, какую же роль эти события играли в жизни тех людей, которые жили тогда, в то время. И, конечно же, в свете этого увидеть немножечко точнее тот эффект, который реформация оказала на весь мир, таким, какой мы его знаем сегодня. Когда мы говорим о этом эффекте, то здесь нужно отметить несколько ключевых факторов. Самое главное, что сделала реформация, это, безусловно, помогла нам всем вернуться к Евангелию Иисуса Христа, к спасительному Евангелию. Евангелие, конечно же, проповедовалось на протяжении всех 2000 лет христианства, но были периоды, когда оно было погребено под слоем многочисленных традиций, разных сложившихся подходов, каких-то политических ценностей, когда Евангелие нужно было глубоко откапывать, когда оно не было доступно для большинства людей. Вот почему Евангелие было, или Реформация, как возвращение к Евангелию, было связано прежде всего с возвращением к Священному Писанию и затем с возвращением к спасительной благодати, благодати, которая является единственной причиной спасения людей. Это, наверное, главное, что открыл для себя Мартин Лютер. Он пытался долгое время достичь спасения какими-то своими делами. В соответствии с учением католической церкви он пытался его заработать буквально. Учение, которое превалировало тогда и которое является доминирующим учением как в католицизме, так и в какой-то мере в православии, оно было связано с тем, что если человек будет стараться в наилучшей степени достигать спасения, то тогда Бог в ответ на это через церковь даст ему спасительную благодать. И Мартин Лютер пробовал это, он очень долго пробовал, старательно, и постоянно приходил к разочарованию. Это происходило до тех пор, пока он не обнаружил ключевой текст в послании к римлянам, где написано «праведный верою жив будет». Вот тогда он понял, что Писание учит прежде всего о том, что мы спасаемся не своими собственными усилиями, а мы можем быть спасены только по благодати, праведностью Иисуса Христа, которая была принесена для нас на Голгофский крест, для того, чтобы там, когда Христос взял на себя наш грех и отдал нам свою праведность, вот тогда всякий верующий в Иисуса Христа обретает вечную жизнь, обретает спасение и восстановление общения с Богом. Это, пожалуй, самый большой эффект реформации. С тех пор многие и многие церкви, евангельские церкви, протестантские церкви, они стали акцентировать или же строить свою жизнь на этих главных постулатах, постулатах веры, постулатах Евангелия. Они, конечно же, освободились от многочисленных традиций, их давления. Хотя традиции, конечно, они имеют место, они всегда будут. Самый главный вопрос, какую роль они играют? Могут ли они быть основанием спасения? И вот в этом случае, конечно же, эффект реформации оказал играет колоссальное значение и сегодня. Кроме того, реформация, конечно же, изменила мир. Она несознательно, не спланирована, Лютер не думал этого делать, но борясь за свое спасение и борясь за чистоту Евангелия, Лютер отверг или сверг власть католической церкви, власть над умами, власть над спасением, власть над жизнью. И это, конечно же, привело к существеннейшему переустройству всего мира, политической карты мира тогда и общего развития общества в целом вообще. Это, конечно же, повлияло на другие сферы жизни, повлияло на экономику, повлияло на устройство церквей, появились новые церкви нового типа. Это повлияло на миссионерское служение, на распространение Евангелия по всему миру. Одним словом, мы можем сказать, что реформация в действительности сделала мир совершенно иным. Это произошло постепенно, но если бы ее не было, мир, в котором мы живем сегодня, он был бы совершенно иным.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Что есть чистота? В посланиях есть место, 1 Коринфянам 6:11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». А сам Господь говорит о чистоте сердца, из которого исходят помыслы человеческие, так часто его оскверняющие. Удивительно, но каждого человека тянет к чистоте ритуальной, а к ней можно отнести и обыкновенную гигиену или порядок в доме. В ритуальной чистоте практически все мы разбираемся очень хорошо и жизнью научены, как удалять ее недостатки. Это совсем просто. Взял тряпку, веник, и вот она чистота. Весь мусор ушел в ведро, а глаз радуется незамусоренным пейзажем дома. Включил воду, нашел мыло, и тело тоже радуется свежести. Но гораздо важнее чистота внутренняя, а вот она достигается сложнее. Апостол Павел предлагает сразу несколько средств для очищения и закрепления эффекта. Вначале омыться, затем осветиться, а потом оправдаться, и все это именем Христовым и Его Духом. Чистое сердце – это то, в котором прежде всего нет вражды против Бога и нет греховных помыслов. Но в том-то и проблема сердца человеческого, что оно нуждается в постоянном омовении через Слово Господне. И чем больше мы ищем Его присутствие в нашей жизни, тем больше в ней чистоты, так как в Нем нет ничего нечистого. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Божий суд. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Псалом 118, 102 стих. В большом камине мирно потрескивал огонь, навевая размышления, отложенные до лучших времен. Рядом с камином на высоких подушках сидел царь. Он был еще молод и полон сил, но уже стал легендарной личностью. Сам Бог называл его своим другом. Так говорили пророки и народная молва. Народ не чаял в нем души. Все любили героя. Не было на свете более отважного и справедливого, искреннего и дружелюбного царя. Царь вздохнул, задумчиво пошевелил длинной палкой уголья. Неподалеку стоял воин-охранник, скорее порученец. Ни у кого и в мыслях не было напасть на того, кому Бог благоволит. В глазах юного солдата читались обожание и любовь. Трепет от особой чести иногда стоять рядом с господином. Да нет, не просто господином, лучшим другом для всех верных. За царя можно было смело отдавать жизнь, зная, что тот никогда этого не забудет. Вот недавно во дворце была свадьба. Один из его соратников и воинов, Урия Хитьянин, геройски погиб в жестокой битве, оставив в одночасье молодую жену. И быть ей одинокой в доме отца или выйти замуж за крестьянина в родной деревне. Но царь так почтил этого даже не еврея, что забрал девушку во дворец и по милости своей женился на ней, увековечив имя погибшего. Подобная честь была пределом мечтаний любого воина древнего царства. Давид краем глаза наблюдал за охранником, легко читая его мысли. Народное обожание и поддержка всегда были с ним, но почему именно в последнее время они были так нужны? Любовь окружающих убаюкивала, успокаивая тревожные мысли, давала ощущение внутренней правоты. В углу на постаменте в удобном углублении стояла арфа, та самая, сделанная еще в юности в доме отца. Сколько песен она сыграла и в поле, и в сражениях, и во дворце. Лицо царя немного просветлело, но арфу брать он не стал. Петь не хотелось. Во дворе божественной скинии левиты круглые сутки хвалили Всевышнего. Царь лично писал хвалебные гимны, а вот ему самому что-то не пелось. Да и не спалось крепко. Виной всему была проблема, что родилась из минутной страсти Давида. Однажды он увидел прекрасную молодую женщину с крыши царского дома. Солнце не зашло, и девушка была во дворце, взволнованная от неожиданного приглашения, переданного торопливым посланником. А потом общение и ужин с самым известным мужчиной страны, незатейливые вопросы и... возвращение домой уже совсем глубокой ночью. Мужья в те времена подолгу уходили в военные походы, а царь был любезен, галантен и настойчив. Нельзя, наверное, строго винить Версавию. Очень уж особый был ухажер. Известие о своей беременности жена Урии Хитьянина прислала во дворец скоро. Теперь волновался царь. А вскоре Урия ехал домой с войны на аудиенцию и в небольшой отпуск. Где, как не дома, в постели с молодой женой должен был провести ночь, уставший от сражений солдат. Но надо же, он оказался невероятно предан не только царю, но и всем своим сослуживцам. Урий отказался спать дома, пока с победой не вернется назад. Опечаленный этим царь составил новый и уже коварный план. Герой был послан в самую гущу сражения. План сработал. Версавия осталась вдовой. Не хотел Давид гибели своего друга, но, согрешив против него, уже не мог остановиться. Теперь противником Урии был не Давид, а грех Давида. Царь у камина поежился, будто и не согревало его заключенное в камень пламя. Может, это Богу было угодно забрать Урию? Почему Всевышний так легко дал ему погибнуть? Если Бог захотел бы, Урия в одиночку захватил бы весь вражеский город, Уж кому, как не Давиду, это было знать. Этот вопрос все чаще возникал в сердце, страшил немного, но Бог не отвечал. Все вокруг продолжали считать его самым замечательным правителем, и это утешало. Может, только Иав, смелый, преданный и чрезвычайно умный начальник войска, догадывался обо всем. Но Иав молчал. Он был настоящим солдатом. Царь смотрел на огонь, подступала грусть, ломило сердце, как простуда тела. Вдруг в коридоре раздались шаги. Кто-то шел без приглашения. Такое право было только у самых доверенных людей. Сзади раздался знакомый кашель. Давид повернулся. Давно он не видел Нафана, пророка и ученика великого Самуила. «Слышал, ты плохо спишь, царь!» Внимательно посмотрев на Давида, спросил пророк. «Я пришел рассказать тебе историю». «Она поможет мне заснуть?» Царь скептически усмехнулся. «Может быть». Пророк сел рядом. Развлечение казалось не лишним. Давид расположился удобнее, продолжая смотреть на огонь. Толкнул пару раз поленья. Огонь разгорелся, тепло наполнило комнату. И из уст пророка полился рассказ о бедняке с овечкой и жадном богаче, отобравшем ради прихоти безропотное существо у своего хозяина. Нафан был опытный рассказчик, и царь проникся историей. В Библии мы читаем. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания“. И сказал Нафан Давиду: „Ты тот человек“». Послание самого Бога звучало, как гром в большом зале дворца. Давид услышал правду, в которой нуждался давно, но не слышал, окруженный преданностью и восхищением. «Ты убил Урию». Слова были жесткие, били больно и точно. Царь затрепетал. Совесть, рвавшая его изнутри, и речь пророка вдруг соединились. И он зарыдал, как ребенок. «Согрешил я пред Господом», слышалось сквозь слезы. Происходило очищение, и Бог сменил наказание, а пророк свой тон. «Эх, Давид, ты думал, что грешил тайно, что все сокрыл, ты обольстился. Ты давно не слышал врагов, а они не молчат, и твоим примером хулят Бога. Но Бог снимает с тебя грех, ты покаялся». Преступление, что совершил царь, не могло остаться без последствий. Давид это понимал, но наказание его не страшило. Он обрел то самое дорогое, что потерял безрассудно – мир с Богом. Пророк ушел. Камин догорал, а царь молился. Он многое хотел еще исповедать. А потом в руках оказалась арфа, и родилась новая песня о милости Божией и о прощенном грехе. Левитский хор теперь должен был каждый день петь ее у скинии. Песня стала народной. Что такое суд Божий? Нужно ли нам страшиться его судов? Думаю, ответ однозначен. Есть только один страшный суд, и он состоится в конце времен Великого Белого Престола. Оказавшийся на нем будет осужден навечно. Все остальное нам только ко благу.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Вы слушаете «Христианское радио». Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 27 сентября. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти проповедуем». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 9 по 10 стихи. В этом стихе апостол Павел говорит о некоем грядущем совершенном. Нельзя сказать, что он говорил о крещении Святым Духом или о пришествии Иисуса Христа, потому что Иисус уже пришел, и все уже было совершено, и все были крещены Духом Святым. Продолжая говорить, апостол Павел говорит, что он оставил младенческое, то есть повзрослел, отказался от детского ребячества. Когда мы приходим ко Христу, то начинаем отчасти понимать и отчасти проповедовать, и отчасти пророчествовать, подобно детям. Только-только начинаем говорить. Мы не можем требовать от ребенка прекрасного, подготовленного часового выступления, потому что ни его лексика, ни мыслительные способности еще не развиты настолько, чтобы он сумел сделать это. Многие христиане находятся именно в таком состоянии. Отчасти знают, отчасти пророчествуют, отчасти проповедуют. Но апостол Павел говорит о том, что когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Следовательно, и нам нужно стремиться быть совершенными по возрасту Иисуса Христа. Недовольствоваться знаниями и пророческим откровением отчасти, а повзрослеть и начать исполнять более серьезные задания от Господа, чтобы оказать наибольшее влияние на этот мир. Помните, или мы повлияем на мир, или мир повлияет на нас. Давайте стремиться овладевать грядущим совершенным и оказывать влияние на мир. Да благословит вас Господь. Аминь.

Отцы и дети. Проблема поколений всегда существовала в рамках человеческого общества, уходя в историю и классическую литературу. Недаром об отцах и детях писали литературные классики. В Библии всемогущий Бог, Отец всего творения, показывает нам своим прекрасным примером важность любящего отца. И этот пример передается от отцов к отцам и от детей к детям. Писание не раз говорит о взаимоотношениях поколений. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Послание к Ефесянам 6:4. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Притча 23:24. А история о блудном сыне дает нам непростую и драматическую картину обычного семейного конфликта, который все-таки так благополучно завершился. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжарился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Луки 15:20. Мы часто не понимаем закономерности, почему у праведников дети не всегда идут путем правды и откуда берутся праведники у совсем недуховных отцов. Как Бог выбирает и призывает к себе на служение, мы не всегда разумеем. Но тем не менее, нам даны конкретные инструкции как отцам, так и детям. Им стоит следовать верно всегда. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

На передаче «Гость в студии» мы встречаемся с исключительно интересными людьми. Наберите нас в канале YouTube, смотрите и слушайте.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 88. Учение Ефама Езрахита. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно». В рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость на небесах. Утвердил Ты истину Твою, когда сказал, «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Навек утвержду семя Твое, в рот и рот устрою престол Твой». И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? Истина Твоя окрест Тебя, да владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты изложил Раава, как пораженного, крепкую мышцею Твоей рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную, и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Вафор и Ермон о имени Твоем радуются». Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя,

0: правосудие и правота, основание престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся, ибо Ты – украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш, от Господа – щит наш, и от святого Израилева – царь наш». Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа, я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его, враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его, сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его, и истина моя». «И милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверх на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его, ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани». Отнял у него блеск и престол его поверг на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться, непрестанно будет пылать ярость твоя, как огонь? Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих? Кто из людей жил и не видел смерти, и избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов, как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь.
1: Аминь. Глава 9. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселения, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о нем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его». Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустынное место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустынном месте». Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные – за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя, взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 23. «Горе пасторам, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилю к пасторам, пасущим народ мой: вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Вот имя его, которым будут называть его: Господь, оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. О пророках: сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие. Год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самария я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гомора. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня: Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его, кто внимал слово его и услышал, вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? Говорит Господь. Не наполняю ли я небо и землю? Говорит Господь. Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят: мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из завала? Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, а у которого мое слово, то пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном? Говорит Господь, слово мое, не подобно ли огню? Говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот, я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга, вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал, вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Если спросят у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк, или священник, или народ скажет, бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату. Что ответил Господь? Или что сказал Господь? А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте. Ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку. Что ответил тебе Господь? Или что сказал Господь? А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь, за то, что вы говорите слово сие, бремя от Господа, тогда как я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа, зато вот я забуду вас вовсе, и оставлю вас, и город сей, который я дал вам, и отцам вашим, отвергну от лица моего, и положу на вас поношение вечное, и бесславие вечное, которое не забудется. Глава 24. Господь показал мне. И вот две корзины со смоквами и поставлены пред храмом Господним, после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иеханию, сына Иоакимова, царя Иудейского, и князей Иудейских, с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть». И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, смоквы хорошие, весьма хорошие, а худые, весьма худые, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. И было ко мне слово Господне, так говорит Господь Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню. И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, таким я сделаю Сидекию, царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей, и живущих в земле египетской». И отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их. И пошлю на их меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их.

Долой сквернословие, зависть, хамство! Да здравствует честь, благородство, культура!

Что имеем, не храним, потерявши плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Что имеем, не храним, потерявши плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Молодой и старый сели на скамейке, и нет, сказал: ты как я, смейка. Зрелый отвечает: сила ведь не вечна, научись делиться красотой сердечной. Молодой с насмешкой: что в тебе такого? Дом, семья, служение, скучная окова. Зрелый улыбнулся: молод, хоть высокий, без оков семейных, люди одиноки. Юноша твердил: все во мне прекрасно, крепок я, свободен и красивый, ясно. Старший отвечал: есть тебя мудрее, и с тобой я, парень, спорить не посмею. Взрослым стань, узнаешь, счастье не в

0: Замолчали каждый, о своем подумав. Юный злился старый, получать меня вздумал. Руки в рваных ранах, шрамы, годы, шрамы. Сам почти уже на погосте храма. И спросил с насмешкой, если правда это, почему ж ты плачешь? Расскажи секрет, слезы на глазах. Я себя винил, молод был, как ты, и это не ценил.
1: Что имеем, не храним, потерявши плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Что имеем, не храним, потерявши плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
2: Что слушать хорошо, а что слушать плохо?
1: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха.
2: Буду слушать хорошо и не буду плохо.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

Псалом 7. Избавь меня, Создатель мой. Мои гонители на бой спешат и вплоть клинки вонзают. И душу скорбную мою, подобно алчущему льву, с великой радостью терзают. И нет ни дома, ни в труде, мне избавления нигде. Но праведна моя десница, и если злом я отплатил тому, кто верным другом был и воздавал всегда старицей, то не внимай моей мольбе и словно прах развей ту славу, какую ты даешь по праву певцу, что по сердцу тебе. Господь, прошу, восстань на суд и пробудись в священном гневе. Вокруг тебя в святом напеве хоры небесные поют о том, что судишь ты народы законом истинной свободы. Вот нечестивый зачал ложь, родил неправду и пороки, и, положив за пояс нож, пошел и вырыл на дороге глубокий ров и скрытно ждет, когда его настанет время, и раб Господен упадет на землю, отпуская стремя. Но праведный не сломит кость, а нечестивца гнев и злость падут на собственное темя. И я как раньше, так и впредь тебе, Всевышний, буду петь.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Бельгия. Бельгия – небольшое государство с богатой, увлекательной историей, расположенное в самом сердце Европы, живущее своей неспешной и размеренной жизнью. Самым популярным транспортом является велосипед, а главной достопримечательностью – фонтан, писающий мальчик, который считается символом страны. Своими традициями национальная бельгийская кухня уходит в Средневековье. В свое время на нее наложила свой отпечаток немецкая, французская и нидерландская кухни. Домашняя кухня отличается простой технологией приготовления и максимально доступным набором продуктов. Местные жители предпочитают готовить из сезонных и региональных продуктов. В городах, расположенных на побережье, преобладает меню из рыбы и морепродуктов. На гарнир готовят разнообразные овощи, в том числе знаменитую брюссельскую капусту. В горных регионах с особым мастерством готовят дичь и угощения из мяса. Легкий перекус для среднестатистического бельгийца – картофель фри и пряные мидии под кружку пива, сваренного по эксклюзивному рецепту. По мнению бельгийцев, это идеальное сочетание вкусов. Основной деликатес национальной бельгийской кухни – молодые побеги хмеля, собранные весной. Также любимое многими местными жителями национальное угощение спаржа. Национальным блюдом является ватерзой – это суп, особенностью которого является способ приготовления. Овощи и мясо или рыба варятся отдельно и потом соединяются. Бульон заправляют взбитыми яичными желтками со сливками. Добавляют морковь, порей, корень сельдерея, картофель и целый букет пряностей. Бельгийский шоколад славится на весь мир. Эта страна производит его уже более 400 лет. Бельгийцы обнаружили какао после колонизации Конго, и это сделало их мировой державой по производству шоколада. Бельгийский шоколад – это национальная гордость. Из шоколада мастера готовят угощения от маленьких конфеток до огромных композиций. Есть еще и брюссельские вафли, большие по размеру и более легкие по вкусу, часто промазанные кремом шатии. Перекусить на бегу можно пистолетом, хрустящей булочкой, начиненной сыром, ветчиной, сосисками. Их можно купить в мясных лавках в любое время или заказать в кафе. Бельгийские свадебные традиции сочетают в себе старинные ритуалы и современную рациональность. Настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына, гласит наша народная мудрость. Бельгийские женихи начинают как раз с первого пункта. Если парень решается на серьезный шаг и хочет сделать официальное предложение своей девушке, он садит под ее балконом небольшое дерево. Чаще всего это маленькая березка, которую бельгийцы еще называют майским деревом. Еще в Бельгии существует обычай, согласно которому за несколько дней до свадьбы невеста расшивает свое имя на специальном платке, а в день церемонии такой платок является частью наряда невесты. Затем он становится семейной реликвией. Бельгийцы отличаются экономичностью и бережливостью, поэтому количество гостей чаще всего ограничено, присутствуют только самые близкие. Традиционно в европейских странах невесту к алтарю ведет отец, но Бельгия ломает этот стереотип, потому что девушку подводит к жениху мать. Невеста обнимает сначала мать, потом свекровь, как знак вхождения в новую семью, после чего начинается церемония бракосочетания. Празднование в Бельгии непродолжительное. После того, как гости распили первый бокал за молодую семью, супруги покидают место церемонии и отправляются в свадебное путешествие. Еще на бельгийский праздник не принято брать детей. Бельгийская свадьба организовывается скромно, стильно и со вкусом. Конституция Бельгии гарантирует свободу вероисповедания. Церковь отделена от государства. Большинство населения исповедует христианство, но в стране существует большая еврейская община, которая исповедует иудаизм. А крупнейшим религиозным меньшинством в Бельгии являются представители мусульманских религий. Помимо религиозных объединений, государство признает существование нерелигиозных философских объединений, в которые входит около 12% населения страны. Вот такая она, страна шоколада и гостеприимных людей.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о вреде образов. Основной проблемой на пути веры, как выясняется, оказываются образы, посредством которых хотя бы однажды проявил себя Бог. Я склонен быстро отвлекаться и останавливать свой взгляд на проявлениях Духа, а не на самом Духе Святом. Точно так же, как в моих детских воспоминаниях, я помню, видел действие ветра на поверхности воды, но не видел самого ветра. Как же душе освободиться от идолов, когда славу нетленного Бога я изменяю в образ и вдруг начинаю поклоняться твари вместо Творца? А ведь душа противится почитанию идолов. Она угадывает эту измену, эту неверность духовному завету с Богом. Душа ощущает тлетворность любого тела, оставленного Духом, ибо тело без Духа мертво, и потому душе противно вступать в общение с бездыханным, лобызать и кадить, и боготворить образы и формы. Ее никто не достоин, кроме самого Духа. И в этом сокрыт изначальный смысл заветных отношений, когда один достоин другого – равенство. В брачном завете это когда будут уже не двое, а одна плоть, а в духовном завете это соединяющийся с Господом становится один дух с Ним. Медный змей Нехуштан, которому кадили сыны Израилевы, еще раз доказывает, как люди прочно привязываются к образам, через которые хотя бы однажды проявил себя Бог. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на наш суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 27 сентября, и тема сегодня «Будьте непоколебимым столпом в деле Господнем». Место Писания, первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Павел пишет: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Он пишет «будьте тверды». Это перевод греческого «хидраиус». И я прочитаю из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «хидраиус» имеет несколько значений. Первое описывает что-то неподвижное, как будто что-то сидит на одном месте на протяжении длительного времени. Также оно говорит о чем-то крепком и устойчивом. Кроме того, это слово использовалось, когда речь шла о фундаменте для зданий. Это слово описывает что-то крепкое, несгибаемое, нерушимое, постоянное, как колонна, которая поддерживает крышу. И Бог желает, чтобы вы были неподвижны там, куда Он вас призвал. Бог хочет, чтобы вы были как столб в Божьем доме, несгибаемым, неподвижным, чтобы на вас можно было положиться. Греческое слово «хидраес» означает «быть твердым». Будьте неподвижны, оставайтесь там, куда Бог призвал вас. Будьте столпом в деле Божьем. Подумайте об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 27 сентября. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти проповедуем». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 9 по 10 стихи. В этом стихе апостол Павел говорит о некоем грядущем совершенном. Нельзя сказать, что он говорил о крещении Святым Духом или о пришествии Иисуса Христа, потому что Иисус уже пришел, и все уже было совершено, и все были крещены Духом Святым. Продолжая говорить, апостол Павел говорит, что он оставил младенческое, то есть повзрослел, отказался от детского ребячества. Когда мы приходим ко Христу, то начинаем отчасти понимать и отчасти проповедовать, и отчасти пророчествовать, подобно детям. Только-только начинаем говорить. Мы не можем требовать от ребенка прекрасного подготовленного часового выступления, потому что ни его лексика, ни мыслительные способности еще не развиты настолько, чтобы он сумел сделать это. Многие христиане находятся именно в таком состоянии. Отчасти знают, отчасти пророчествуют, отчасти проповедуют. Но апостол Павел говорит о том, что когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Следовательно, и нам нужно стремиться быть совершенными по возрасту Иисуса Христа. Не довольствоваться знаниями и пророческим откровением отчасти, а повзрослеть и начать исполнять более серьезные задания от Господа, чтобы оказать наибольшее влияние на этот мир. Помните, или мы повлияем на мир, или мир повлияет на нас. Давайте стремиться овладевать грядущим совершенным и оказывать влияние на мир. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».
3: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио «Пилигрим».

величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 сентября. Сохраняйте правильный настрой. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Псалом 54, 2. Мы все хотим, чтобы наши молитвы были эффективными, и чтобы наше общение с Богом приносило благословение и способствовало осуществлению Его планов в нашей жизни и жизни окружающих. В Библии сказано: «Много может усиленная молитва праведного». Послание Иакова 5:16. Если мы хотим, чтобы наши молитвы многое могли, тогда нам необходимо знать, как добиться эффективности. Не все наши молитвы одинаково действенны. Например, иногда наше желание получить что-либо настолько ослепляет нас, что мы забываем о том, как важно молиться в соответствии с Божьей волей, и не получаем просимое. Иногда мы бываем рассержены или обижены на кого-то и молимся под воздействием эмоций, а не на основании Божьего слова и Его воли. Подобные молитвы также не приведут к желаемому результату. На протяжении всей Библии Бог показывает, что нужно делать, чтобы наши молитвы были результативными. Эффективность молитвы не зависит от следования определенным формулам или принципам. Эффективные молитвы всегда основаны на Божьем Слове. Они просты, искренни и исполнены веры. Они не имеют ничего общего с правилами и предписаниями, а зависят исключительно от состояния нашего сердца. Божье Слово на сегодня. Чтобы изменить свой настрой, нужно просто принять твердое решение сделать это.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, правда ли, что в христианской семье патриархат?
1: Слово «патриархат», к сожалению, приобрело какую-то негативную коннотацию. Чаще всего его связывают с мужским шовинизмом, то есть мужчина пользуется всеми правами, а женщина, жена не имеет никаких прав. В действительности Священное Писание говорит о том, что как мужчина, так и женщина, они имеют абсолютно равную ценность в глазах Божьих, как души. Бог сотворил обоих по образу и подобию своему, и мужчину, и женщину. Бог наделил их обоих огромным комплектом разных качеств, которые нужны им для того, чтобы они могли выполнить то Божье предназначение, которое Он для них оставил. Более того, Бог им обоим сказал о том, чтобы они могли использовать все ресурсы, которые Бог сотворил, владычествовать над землей и обрабатывать ее, и использовать ее для блага. Это Божья позиция. Но вместе с тем, Библия ясно говорит о том, что Бог сотворил мужчину и женщину разными. Это очевидно. Очевидно даже по телосложению. Сегодня археологи откапывают какие-то скелеты и говорят, это была женщина, а это была мужчина, хотя там только кости. Как они определяют? Определяют, потому что скелет женщины отличается от скелета мужчины. У женщины есть определенные репродуктивные органы, которые специально созданы Богом. И не только репродуктивные органы, это связано с психологией женщины, это связано с ее эмоциональным миром, это связано со многими функциями ее организма. То есть Бог сотворил женщину разной, отличающейся от мужчины. Причина этого различия заключается в разных функциях, которые Бог предназначил. И это очевидно. У мужчины есть одна функция, у женщины есть другая функция. Так вот, в соответствии с Божьим дизайном, Бог прежде всего сотворил мужчину как того, кто является лидером, защитником и тех, того, кто обеспечивает семью. Поэтому мужчина и создан более сильным и выносливым физически. У него скелет больше, у него мышцы больше, его психология другая. Он создан для того, чтобы защищать, для того, чтобы обеспечивать, для того, чтобы заботиться, для того, чтобы лидировать. У него его соотношение.

0: он дал способность кормить ребенка на протяжении первых лет его жизни. И это неспроста. Это сделано для того, чтобы мама могла сформировать внутренний мир ребенка, чтобы она проводила с ним время, чтобы она окружала его своим теплом, заботой. Почему это важно? Потому что формируется характер, личность формируется. Вот почему сегодня мы имеем дело с таким катастрофическим социальным явлением, как дети, которые растут в неполноценных семьях. Очевидно, что в очень большом проценте, большой процент таких детей или в таких случаях дети не имеют полноценного психологического развития. Почему? Потому что им не уделялось внимания в детстве, они не были окружены заботой и теплом. Именно по этой причине Библия устанавливает все вот в такой гармонии, что мужчина выполняет одни функции, женщина выполняет другие функции. Это, конечно же, не говорит о том, что женщины не могут руководить. Мы видим, в каких-то случаях женщинам приходится брать на себя руководство. Иногда муж заболел, он инвалид. Иногда муж умер, его нет. Поэтому Бог заложил в женщину ресурсы, в которых она может встать на эту роль. И даже справляться с ней очень неплохо. Но это не главная задача, для которой она была создана. Она была создана для того, чтобы пользоваться защитой мужчины, который и создан для того, чтобы защищать.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все увидим, грехи свои возненавидим и Бога сердцем призовем. И это все, и это все, и это все.

0: это все не будет сном. Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все получим, и, удивляясь в мире лучшем, самих себя переживем. И это все, и это все не будет сном. И это все, нет, это все не будет сном.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
0: Бог. Непостижимость Бога есть сильнейшее доказательство бытия Его, высшая идея, какую только человек может иметь и должна принадлежать высшему свойству души человеческой, не уму, а вере. Василий Андреевич Жуковский.

0: Псалом 123. О, если б не Господь был с нами, да скажут Божьи сыны, то были б мы сокрушены неисчислимыми врагами. И если бы Господь не спас своей десницею благою, то воды бурные волною давно бы поглотили нас. Когда же ранняя зарница преобразила бытие, душа избавилась, как птица, от сети, ловящей ее.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Зима. Зимой, чтобы не замерзнуть, нужно пить горячий чай. А чтобы всегда было хорошее настроение, нужно слушать радио. Например, радио «Пилигрим».

что счастливей жить для то, что все это есть во мне. И во всем этом есть я. Подари мне еще час. Я запомнить хочу все, каждый самый мой первый раз. И что было мне после него. Я надеюсь, куда пойду, взять с собой мне не запретят, что когда-то имел.

0: Аудиомысли представляет. Что бы вы ни говорили, говорите это с уверенностью.
1: Марк Твен.
0: Приходит время, когда нужно встать и закричать. Это я, черт побери. Я вижу, как я выгляжу. Я думаю, как я думаю. Я чувствую, что я чувствую. А люблю так, как люблю. Я полный сложный пакет. Возьми меня или оставь в покое. Прими меня или уходи. Не пытайся заставить меня чувствовать так, будто я меньше, чем есть. Только потому, что я не соответствую твоим представлениям о том, какой я должна быть, и не пытайся меня изменить, чтобы привести в соответствие твоей плесени. Если мне что-то нужно изменить, я одна приму это решение. Когда вы достаточно сильны, чтобы любить себя на 100%, все хорошее и плохое, вы будете удивлены тем возможностям, которые преподносит вам жизнь.
1: Стейси Чартер.
2: Радио Пилигрим.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Это случайно не 28-й был, а?
1: 28-й.
0: Вот не везет же, а?
1: Да они тут каждые 5 минут ходят. Сейчас следующий будет.
0: Хм, не ваше лицо что-то знакомо. Вы случайно не на обувной фабрике работаете?
1: На обувной? Я там бухгалтером, а вы что, тоже оттуда?
0: Вспомнил, где я вас видел. В столовой. Вы после обеда библейскую группу ведете, так?
1: Угу.
0: А группа-то ваша, как я посмотрю, растет с каждым днем.
1: Слава богу, люди тянутся к свету.
0: И я, кстати, тоже христианин.
1: Ну так добро пожаловать в нашу группу.
0: Да нет, спасибо. Я эти библейские занятия, знаете, не очень как-то.
1: Ну как хотите.
0: Но вы не подумайте, я христианин.
1: Да я ничего и
0: я не... Я сам в рождении христианин, понимаете?
1: Ничего себе! А я не знала, что христианином можно быть с рождения. Можно вас спросить?
0: Пожалуйста.
1: А что нужно сделать, чтобы попасть на небеса? Как вы считаете?
0: Так, сейчас. Чтобы попасть на небеса, значит, нужно. А, вспомнил. Нужно, значит, уверовать в Иисуса Христа. В Иоанна 3:16 ведь сказано: Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Вы, как я вижу, Библию неплохо знаете.
0: Ну еще бы. Кто же не знает. Чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса и креститься в воде.
1: Постойте. Но ведь здесь, в Иоанна 3:16, ничего не сказано о крещении.
0: Ну и что? Значит, где-то в другом месте сказано. Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно веровать в Иисуса и креститься в воде и причащаться каждое воскресенье.
1: Здесь о причащении ни слова.
0: Ну и что? Значит, это где-то в другом месте. Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде и причащаться каждое воскресенье и вступить в члены единственной истинной церкви. Я знаю, что вы сейчас скажете, что этого тоже нет в Иоанна 3:16. Ну и что? Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье и вступить в члены единственной истинной церкви и ходить на исповедь раз в неделю. Я знаю, что вы сейчас скажете. Что и этого тоже не написано в Иоанна 3:16. Ну и что? Значит, в другом месте где-то написано. Все же знают, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье, вступить в члены единственной истинной церкви и ходить на исповедь раз в неделю и пройти через чистилище.
1: Еще что-нибудь?
0: Да, жениться надо еще. Как же я это забыл. Чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье, вступить в члены единственной истинной церкви, ходить на исповедь раз в неделю, пройти через чистилище и жениться.
1: Еще что-нибудь?
0: Да нет, да, вроде все.
1: Значит, по-вашему, когда апостол Павел сказал, что вера — это Божий дар?
0: Он что, правда так сказал?
1: И апостол Петр, кстати, тоже.
0: Серьезно?
1: Читайте Библию, молодой человек.
0: Да не хуже вас я эту Библию знаю. Держу пари. Все, что я перечислил, где-то написано в Библии.
1: Почему бы вам не присоединиться завтра к нашей группе и не показать нам, где именно это написано?
0: Пойду я. Автобуса что-то давно нет. Пешком быстрее дойду. Точно знаю, где-то все это написано.

0: Come on.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Аллилуйя! Слава Господу! Господь, Ты благ! Будь превознесен! Аминь!

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 сентября. Сохраняйте правильный настрой. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Псалом 54, 2. Мы все хотим, чтобы наши молитвы были эффективными, и чтобы наше общение с Богом приносило благословение и способствовало осуществлению Его планов в нашей жизни и жизни окружающих. В Библии сказано: «Много может усиленная молитва праведного». Послание Иакова 5:16. Если мы хотим, чтобы наши молитвы многое могли, тогда нам необходимо знать, как добиться эффективности. Не все наши молитвы одинаково действенны. Например, иногда наше желание получить что-либо настолько ослепляет нас, что мы забываем о том, как важно молиться в соответствии с Божьей волей, и не получаем просимое. Иногда мы бываем рассержены или обижены на кого-то и молимся под воздействием эмоций, а не на основании Божьего слова и Его воли. Подобные молитвы также не приведут к желаемому результату. На протяжении всей Библии Бог показывает, что нужно делать, чтобы наши молитвы были результативными. Эффективность молитвы не зависит от следования определенным формулам или принципам. Эффективные молитвы всегда основаны на Божьем Слове. Они просты, искренни и исполнены веры. Они не имеют ничего общего с правилами и предписаниями, а зависят исключительно от состояния нашего сердца. Божье Слово на сегодня. Чтобы изменить свой настрой, нужно просто принять твердое решение сделать это.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 27 сентября, и тема сегодня «Будьте непоколебимым столпом в деле Господнем». Место Писания, 1 послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Павел пишет: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Он пишет «будьте тверды». Это перевод греческого «хидраюс». И я прочитаю из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «хидраюс» имеет несколько значений. Первое описывает что-то неподвижное, как будто что-то сидит на одном месте на протяжении длительного времени. Также оно говорит о чем-то крепком и устойчивом. Кроме того, это слово использовалось, когда речь шла о фундаменте для зданий. Это слово описывает что-то крепкое, несгибаемое, нерушимое, постоянное, как колонна, которая поддерживает крышу. И Бог желает, чтобы вы были неподвижны там, куда Он вас призвал. Бог хочет, чтобы вы были как столб в Божьем доме, несгибаемым, неподвижным, чтобы на вас можно было положиться. Греческое слово «хидраес» означает «быть твердым». Будьте неподвижны, оставайтесь там, куда Бог призвал вас. Будьте столпом в деле Божьем. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Добро пожаловать в гостиницу моего сердца. А, вот, кажется, пожаловал кто-то еще.
1: Вот, стою у двери и стучу.
0: Христос?
1: Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною.
0: Ко мне пришел сам Господь. Но напрасно ты пришел в мою гостиницу. Здесь живут не очень порядочные люди, и мне стыдно будет поселить тебя рядом с ними.
1: Но я пришел не праведников, а грешников призвать к покаянию.
0: Что же, попробую найти тебе место, а ты побудь пока здесь. А, господин беспокойство, извините за беспокойство.
2: Кто там?
0: Это я, хозяйка гостиницы. Разрешите вас побеспокоить?
2: С вами еще есть кто-нибудь?
0: Нет, не беспокойтесь.
2: Подождите, сейчас открою. В наше беспокойное время так неуверенно себя чувствуешь.
0: Позвольте, что это за вольности? На этой двери раньше был только один замок.
2: Вы думаете, я смог беспокойно жить за такой дверью? Я сразу же поставил еще 8. Время сейчас такое беспокойное, никому нельзя доверять. Так зачем вы меня побеспокоили?
0: Видите ли, мне некуда поселить одного и важного гостя. Нельзя ли ему переночевать в вашей комнате?
2: Что? В моей комнате? Да чтобы мне жить с чужим, незнакомым человеком?
0: Но послушайте, я полностью за него ручаюсь. Я ему верю.
2: А я никому не верю.
0: Ну, пожалуйста, пойдите мне навстречу.
2: А кто мне пойдет навстречу? Вот я уже неделю вас прошу поставить мне решетки на окна, и что?
0: Вы же живете на 5-м этаже. Зачем вам решетки?
2: Не извольте меня больше беспокоить.
0: С ним разговаривать бесполезно. Всего боится, всем не доверяет. Пойду попрошу, может быть, господин Ненависть уступит свой номер. Его все равно часто не бывает дома, вечно в разъездах. Господин Ненависть, откройте, у меня к вам есть дело.
3: Кто еще там?
0: Это я, хозяйка гостиницы.
3: Что вам от меня еще нужно? По-моему, заплатил по всем счетам.
0: Я не по поводу оплаты, откройте же мне.
3: Ну что еще?
0: Видите ли, у меня важный гость. Ему нужна комната. Что если он поживет у вас? Ведь вы все равно завтра уезжаете.
3: Это не ваше дело. Убирайтесь вон!
0: Ну, пожалуйста, ему нужно где-то переночевать. Будьте так добры.
3: Кто там еще такой, что я должен быть к нему добр?
0: Это один человек. Не просто человек. Он...
3: Мне все равно. Просто непросто. Пусть только попробует подойти к моей двери.
0: Но пожалейте путника.
3: А меня разве кто-нибудь когда-нибудь жалел? Я не помню ни отца, ни матери. Помню холодную грязь на улице и пинки прохожих. Так вот теперь я всем даю сдачи, а сейчас я намерен закрыть дверь.
0: Подождите, пожалуйста.
3: Вон из моего номера.
0: Какие они все противные. Не могут даже на время потесниться. В конце концов, кто здесь хозяин? Да я

0: Пойду и просто выгоню кого-нибудь. Так, кто у нас здесь живет? Ага, непослушание. Пусть только попробует меня не послушать. Откройте!
1: И не подумаю.
0: Откройте, я вам приказываю.
2: Ну что тебе еще надо?
0: Я, кажется, с вами на «вы» разговариваю.
2: Что вам угодно?
0: Во-первых, вы мне не платите уже вторую неделю. А во-вторых, я выселяю вас из номера. Собирайте вещи.
2: И не подумаю.
0: Я вам приказываю, собирайте вещи.
2: А я вас слушать не собираюсь.
0: Это моя гостиница. Убирайтесь вон из номера.
2: Если вы думаете, что я послушаюсь, то глубоко ошибаетесь. Ну что вы мне сделаете? Позвоните в полицию? Ха! Зачем вам эти неприятности? Примените силу? Не получится. Я вам здесь такое устрою. Так что идите-ка вы спать.
0: Какая наглость. Они все не слушают меня. Меня, хозяйку гостиницы. Иисус, я не нашла для тебя места в моей гостинице. Но у меня есть еще одна комната. Это моя комната. Я уступаю ее тебе. Прошу тебя, живи там.

тех пор, как я открыла двери Иисусу, все изменилось. И в гостинице моего сердца больше нет прежних жильцов. Теперь здесь живут мир, радость, любовь и послушание.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресна.
2: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 14. Об осуждении дьявола с его сторонниками и снова о телесном воскресении всех мертвых и о суде последнего воздаяния. После этого рассказа о последнем гонении в кратких словах излагается то, чему подвергнется дьявол уже на окончательном суде, а вместе с князем своим и вражеский град. Книга говорит: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение, глава 20, стих 10. Под зверем, как мы уже сказали выше, следует разуметь сам нечестивый град. Лживый же пророк его есть или антихрист, или тот образ, то есть измышление, о котором мы говорили тогда же. Затем, возвращаясь к повествованию о том окончательном суде, который будет во второе воскресение мертвых, имеющее быть для тел, Иоанн, соответственно данному ему откровению, говорит: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Откровение, глава 20, стих 11. Не говорит: «Видел я престол великий и белый, и сидящего на нем, и от лица его бежало небо и земля, потому что это совершилось не в то время», то есть прежде суда над живыми и мертвыми, но сказал, что видел сидящим на престоле того, от лица коего бежало небо и земля. Бежало, но потом. Ибо это небо и эта земля перестанут существовать уже после совершения суда, тогда, когда явится новое небо и земля новая. Мир этот перейдет не в смысле совершенного уничтожения, а вследствие изменения вещей. Почему и апостол говорит: «Проходит образ мира сего, а я хочу, чтобы вы были без забот». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 31 и 32. Уничтожится образ его, но не природа. Итак, сказав, что видел сидящим на престоле того, от лица коего бежало небо и земля, что имеет быть потом, Иоанн говорит: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делам своим». Откровение, глава 20, стих 12. Сказал, что открыты были книги, и еще одна книга, но о последней не умолчал, какого рода эта книга. Книга эта, говорит он, есть книга жизни каждого. Следовательно, под теми книгами, о которых он сказал прежде, нужно разуметь книги священные, как древние, так и новые. Так что в этих книгах показывалось, что повелел Бог своими заповедями делать, а в той, которая есть книга жизни, что из повеленного каждый сделал или не сделал. Если последнюю книгу представлять телесным образом, кто в состоянии определить ее величину и длину, или сколько бы времени потребовалось на прочтение книги, в которой описана вся жизнь всех и каждого? Разве не предстанет ли такое же число ангелов, в каком числе будут люди, и каждый из людей будет слушать свою жизнь, читаемую от представленного к нему ангела? Но в таком случае книга была бы не одна для всех, но отдельная для каждого. Между тем, давая разуметь, что книга эта будет одна, Писание говорит, и иная книга раскрыта. Итак, нужно представлять некую божественную силу, действием которой воспроизведутся в памяти и с удивительной живостью встанут перед умственным взором каждого все дела его, как добрые, так и злые. Так что знание осудит или оправдает совесть, и таким образом будут судимы совместно все и каждый. Эта божественная сила, очевидно, и получила название книги. В ней как бы читается то, что по действию ее воспроизводится в памяти. А чтобы показать, какие это мертвые, малые и великие, имеют быть судимы, он, как бы по воспоминанию возвращаясь снова к тому, что прежде опустил, или вернее отложил на время, говорит: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». Откровение, глава 20, стих 13. Это совершилось, несомненно, раньше, чем мертвые были судимы, и однако же о суде сказано прежде. Поэтому-то я и сказал, что он по воспоминанию возвратился к тому, что опустил. Теперь же он держится порядка, и чтобы сам порядок этот уяснился, находит уместным повторить в данном случае сказанное уже прежде о суде над мертвыми. Сказав: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них», он тотчас же прибавляет то, о чем уже упомянул несколько выше: «И судим был каждый по делам своим». Глава 15. Кто эти мертвецы, которых дало море или отдали смерть и ад на суд? Но кто эти мертвые, которых отдало море? Ведь нельзя же полагать, чтобы умирающие в море не были в аду, или чтобы тела их сохранились в море, или, что было бы еще нелепее, чтобы море содержало добрых мертвецов, а ад — злых. Кому придет в голову подобная мысль? Вполне основательно думают некоторые, что в этом случае слово «море» употреблено в смысле настоящего века. Итак, давая разуметь, что вместе с теми, которые воскреснут, будут подлежать суду и те, которых Христос застанет здесь еще в телах. Он назвал и их мертвыми, причем как добрых, о которых говорится: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 3. Так и злых, о которых сказано: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. Мертвыми они могут быть названы уже потому, что носят смертные тела, почему и апостол говорит: «Тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Послание к Римлянам, глава 8, стих 10. Говорит, показывая, что то и другое, и мертвое тело, и живой дух, существует в человеке живущем, находящемся в этом теле. И не назвал плоть смертной, а назвал мертвой, хотя несколько ниже называет те же самые тела более употребительным словом – смертными. Послание к Римлянам, глава 8, стих 11. Итак, отдало море мертвых, бывших в нем, то есть отдал настоящий век людей, которые в нем находились, потому что еще не умерли. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Море отдало, потому что они предстали так, как были застигнуты. Смерть и ад возвратили, потому что их снова призвали к жизни, которая уже миновала. Возможно, что были основания, по которым недостаточно было сказать просто «смерть» или «ад», но должно было быть сказано то и другое. Смерть в применении к добрым, которые могли претерпеть только смерть, но не быть в аду. Ад в применении к злым, которые несут наказание и в аду. Ибо если не безосновательно представляется вера, что и древние святые, исповедавшие веру в непришедшего еще Христа, находились хотя и в весьма удаленных от мучений нечестивых местах, но все же в аду, пока не извлекла их оттуда кровь Христова, проникшая и в те места, то совершенно в порядке вещей, если добрые верующие, после того, как эта цена искупления уже пролита, вовсе не ведают ада, пока по восприятии самих тел не воспримут те блага, какие заслужили. Сказав же: «И судим был каждый по делам своим», Откровение, глава 20, стих 13, автор поясняет кратко, как они были судимы. «И смерть, и ад, — говорит, — повержены в озеро огненное», стих 14. Этими именами он обозначает как дьявола, так как он был виновником и смерти, и казни адских, так и все общество демонов. Это то же самое, что говорил он и выше, но с большей ясностью. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное. Затем он прибавил нечто менее понятное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков, стих 10. Но то, что он там прибавил с большую темнотою, то говорит здесь яснее. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное», глава 20, стих 15. Не для напоминания Богу эта книга, не для того, чтобы не забыл он. Она указывает на предназначение тех, кому дана будет жизнь вечная. Бог знает их и не читает этой книги, чтобы знать. Само предведение его о них, которое обманываться не может. И есть эта книга жизни, в которую они записаны, то есть предузнаны.
2: Вы слушаете?

Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Жизнь за светом. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна, 8 глава. Иисус был и по-прежнему остается светом миру. Иоанн говорит, что свет исходил от жизни, которая была во Христе. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна, 1 глава. Проще говоря, жизнь, которая была во Христе, стала источником света для всего мира. Каждый уверовавший будет иметь свет жизни. Что есть жизнь за светом, о которой говорит Писание? Большинство из нас думает, что эта жизнь есть вечное существование, воплощенное во Христе. Мы подразумеваем под этим Его силу даровать это вечное существование всем, кто верит. Но Иоанн здесь имеет в виду нечто большее. Используя слово «жизнь», он говорит обо всей биографии существования Иисуса. Иисус учит нас жить так, как Он жил. Чтобы быть такими, каким был Христос в этом мире, мы должны знать и исследовать Его жизнь. Она должна как-то соотноситься с нашей жизнью. Я хочу рассказать, как я связан с жизнью, которая пребывает во Христе. Я нахожу радость в тех добрых, малых поступках, словах Иисуса. Я думаю, что Его повседневные дела, слова и хождения с Отцом помогут нам получить представление о жизни Христа. Я размышляю о дружбе Христа с Лазарем. Я представляю, как Он удалялся от толпы людей после долгого служения. Я представляю, как Он наслаждался временем, проведенным в доме Марии, Марфы и Лазаря. Я представляю, как Иисус брал маленьких детей на руки и благословлял их. Я размышляю о том, насколько Он был послушен своей матери, даже когда Он стал взрослым человеком. Я представляю, как Он превратил воду в вино на брачном пире. Я размышляю о любви и заботе Иисуса об отверженных и бедных. Я размышляю о Его жалости к женщине, взятой в прелюбодеянии, и о том, какое почтение Он выказал вдове, пожертвовавшей всего лишь две лепты. Сомневаюсь, что хватило бы книг, чтобы описать все те дела, которые совершил Христос из любви к людям, когда ходил по земле. Эти отрывки

ошибки помогают нам понять, как соотносить свою жизнь и жизнь Христа. Именно так можно постичь жизнь, которая есть свет.

0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

друзья, спаситель, есть сила в имени твоем. Моя крепость, искупитель.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 88, учение Ефама Езрахита. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость на небесах. Утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Навек утвержду семя Твое, в рот и рот устрою престол Твой». И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя, да владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты изложил Раава, как пораженного, крепкую мышцей Твоей рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную, и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Вафоры и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся, ибо Ты – украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа – щит наш, и от святого Израилева – царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа, я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его, враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его, сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его, и истина моя». И милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего, пренебрег завет с рабом Твоим, поверх на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его, Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани». Отнял у него блеск и престол его поверх на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться, непрестанно будет пылать ярость твоя, как огонь? Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих? Кто из людей жил и не видел смерти, и избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиной Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов, как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Благословен Господь вовек. Аминь.
3: Аминь. Глава 9. Созвав же 12,
2: дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о нем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустынное место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божьем и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустынном месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные – за Илию, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя, взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия».
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 23. «Горе пасторам, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилю к пасторам, пасущим народ мой: вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Вот имя его, которым будут называть его: Господь, оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. О пророках: сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие. Год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самария я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня, Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его, кто внимал слово его и услышал, вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, то пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном? Говорит Господь, слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот, я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга, вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал, вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Если спросят у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет «бремя от Господа», я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь. А этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить «бремя от Господа», то так говорит Господь, за то, что вы говорите слово сие «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам «не говорите бремя от Господа», зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется». Глава 24. Господь показал мне. И вот две корзины со смоквами и поставлены пред храмом Господним, после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иеханию, сына Иоакимова, царя Иудейского, и князей Иудейских, с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, смоквы хорошие, весьма хорошие, а худые, весьма худые, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. И было ко мне слово Господне, так говорит Господь, Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню. и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, таким я сделаю Сидекию, царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей, и живущих в земле египетской. И отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их. И пошлю на их меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их земли, которую я дал им и отцам их.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: прямом эфире очередное путешествие по времени с несменным ведущим Гариком Зосимовым.
1: Я с трудом пробираюсь сквозь густую растительность и двигаюсь по направлению к центру Эдемского сада. Да-да, вы не ослышались, того самого Эдемского сада, где вас ожидает эксклюзивное интервью с первыми обитателями планеты Земля. Да-да, вы угадали, это тот самый Адам и та самая Ева.
2: Эй, смотри, куда заступаешь, чувак!
1: Кто здесь? Адам, это ты?
2: Нет, Тулдник, это не Адам, это я!
1: Кто? Ева?
2: Хочешь сказать мне женский голос? Ну, спасибо тебе, кретин!
1: Простите, здесь такая густая растительность, я никого не вижу.
2: А чё ты по сторонам смотришь? Вниз посмотри!
1: А, змея!
2: А чего ты ожидал увидеть, умник? Ну чего разорался? Распугаешь ты всех!
1: Постой, и если ты змей, ты что... Сатана?
2: Какая удивительная логика. В Библии прочитал, небось.
1: Это сон. Ущипните меня.
2: Ты что, не веришь в Библию, что ли?
1: Ну нет, я просто...
2: Странные вы люди, не верите вы Библии. Хотя чё греха таить, мне это на руку.
1: В каком-то смысле на руку.
2: Ну, понимаешь, в моем бизнесе...
1: Что? У тебя бизнес? Что у тебя за бизнес, разреши спросить?
2: Ну, скажем так, рекламный бизнес. Немного приходит там, немного преувеличить здесь, и бац! Они мои.
1: Хочешь сказать, ты врешь?
2: Слушай, Аркаша...
1: Меня зовут Гарик, я ведущий популярной передачи «Машина времени».
2: Да какая мне разница, кто тут? Слушай, Аркаша, ты только не подумай, будто я хватаю людей за волосы и тащу их в огненный озеро. Разве я на такой способен? Посмотри, у меня и рук нет, видишь?
1: Очень смешно.
2: Да я вижу, ты злишься, Аркаша.
1: Гарик меня зовут.
2: Да какая разница? Слушай, Аркаша, у меня дела. Да и у тебя, наверное, тоже. Так что иди-ка своей дорогой. Да что ты так смотришь на меня? Я ж такой же, как ты. Разве что не хожу, а ползаю.
1: Ты вор.
2: Я-то вор. Да что ж я ворую, Аркаша?
1: Ты воруешь у людей возможность вечно жить с их творцом.
2: Слушай, Аркаша, не мог бы ты потише, что творцы, а?
1: С чего это?
2: Ну, как бы тебе сказать, у меня тут двое голышом бегают. Как их там? Забывающего имя.
1: Адам и Ева?
2: Да, так кажется. В общем, мне нужно аккуратно подкинуть им идею, что они произошли в процессе эволюции. Ну, ты понимаешь, мутации, естественный отбор и все такое.
1: Понимаю, бред сивой кобылы.
2: Слушай, друг, я уже несколько месяцев борюсь с этими... Как их там?
1: Адам и Ева.
2: Ну да, ты не представляешь, чего мне стоило заставить их подумать, что, возможно, они такие же, как Бог. И я не хочу, чтобы ты мне тут все испортил.
1: Ага, все испортил, говоришь. Я сейчас тебе испорчу.
2: Аркаша, дорогой мой, я уже почти подготовил красотку к решению. Шо вот это? Да подальше.
1: Ну, это мы еще посмотрим, кто куда пойдет, ага. А через 7 минут у меня назначена встреча с ними в прямом эфире. Ха, возможно, от меня они узнают кое-что и о тебе.
2: Ну ладно, Аркаша.
1: Меня зовут Гарик.
2: Какая разница? Если думаешь, тебе удастся отговорить ее, вперед.
1: Так где же они?
2: Вон там, между двумя высокими деревьями. Вон за тем большим кустом.
1: Ну, прощай.
2: Удачи.
1: Дамы и господа, я снова пробираюсь сквозь густые заросли Эдемского сада по направлению к тем высоким деревьям. Обхожу вот этот куст и... Стоп, что это? Не может быть. Я же здесь только что был. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют 2 раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио Пилигрим. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 сентября. Задержка не подразумевает отказ. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Псалом 30, 16 стих. Когда мы молимся о чем-то, мы не всегда сразу же получаем ответ. Иногда нам приходится ждать довольно долго, но это не означает, что Бог ответил отказом на нашу просьбу. Очень важно доверять Богу и подчиниться Его срокам во всех вопросах, которые касаются нас. Возможно, вы давно ждете кардинальных перемен в какой-то сфере и молитесь об этом. Но молчание Бога приводит вас в замешательство. Помните, Бог не хочет, чтобы вы переживали и были в растерянности. Он хочет, чтобы вы доверились Ему. Часто задержка может быть вызвана духовными причинами. Бог откладывает ответ, чтобы в нас произошли определенные изменения. И если мы продолжим верно служить Богу, когда вокруг нас сгущается мрак, мы сможем развить в себе черты, угодные Богу. Вспомните Иосифа, которому пришлось 13 лет ждать ответа на свои молитвы, или Авраама, который ждал 20 лет. Если бы они сдались, они не смогли бы получить награду за доверие Богу. Даже если Бог не приходит сразу, Он никогда не опаздывает. Многое из того, что действительно ценно, приходится ждать дольше, чем мы планируем. И многое в жизни достигается гораздо труднее, чем мы предполагаем. Однако Бог знает точно, что Он делает, и хочет, чтобы мы доверяли Его временам и срокам. Бог обещает избавить нас от врагов, но пока мы ждем этого, мы должны молиться за них и быть благословением для многих людей. Пока вы ждете, Бог трудится. Божье слово на сегодня. Научитесь терпеливо и спокойно ждать, чтобы не разочаровываться напрасно.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших – 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретящей пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть то, что видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 22. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иедида, дочь Адаии из Боцкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешуламова, писца в дом Господнем, сказал: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящий на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии пусть раздают ее работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесанных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, преданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хилкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твое серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои, и повелел царь Хелкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаи, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асая, колдами пророчести, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила она в Иерусалиме во второй части, и говорили с нею. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его, все слова книги, которую читал царь Иудейский». «За то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». И принесли царю ответ. Глава 23. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденного в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей, и весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Вала и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Старты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенники Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Еннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху, и отменил коней, которые ставили цари иудейские солнцу пред входом в дом Господень, близ комнат Нефан-Мелеха, евнуха, что в Фаруриме, колесницы за солнце сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Масличной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубра, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвенники, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили расстроили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал Вифили, и заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сожег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета». Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосия была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия, священник, в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душою своею, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему». Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегидоне, когда увидел его. И рабы его повезли мертвого из Мегидона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иохаза, сына Иосиина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иохаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Рифле, в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли по оценке своей он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Зебуда, дочь Фидаи из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Сомнения. Что вы думаете о сомнениях? Ну, это как посмотреть, скажете вы, все зависит от обстоятельств. Безусловно, хорошо ни в чем не сомневаться и не испытывать никакого осуждения за свои поступки. В таком случае жизнь ваша должна быть воплощением совершенных дел и россыпью благих деяний. Но таковых людей нет среди живущих, нет также и тех, кто знает все на свете и готов дать ответ любого уровня. Мы сомневаемся в том, чего не знаем, в тех, кто не очень удачлив и убедителен. Но прежде всего мы сомневаемся в себе. Почему же сомнение не хороший попутчик для верующего? Потому что сомневающийся сомневается в Боге, а это самый худший вид сомнений. Но представьте себе, если вам встретится вдруг на дороге президент страны и предложит помощь, а вы скажете, что сомневаетесь в его способностях и вообще в существовании. Многие ли вас поймут? Нет, конечно, не стоит исключать существование секты, члены которой не верят в существование президента России. Но большинство улыбнутся этому абсурду. Тогда почему же так популярно сомневаться в Боге, в том, кто сотворил Вселенную словом, и этим словом она держится крепче, чем законами гравитации? Наше сомнение в Боге – постоянная дилемма со времен грехопадения. Кто-то перелезет ограду и будет наедаться грехом до беспамятства, а кто-то будет пытаться балансировать на одной ноге, не решаясь, что делать со второй. Сомневающийся ничего от Бога не получит. При том, что Бог не упрекнет нас, если мы признаемся в своей глупости, слабости, неуверенности. Но если мы будем, как мальчишка-озорник, дразнить Бога, играя в прятки, то можем однажды обнаружить, что Его присутствия в нашей жизни не осталось. Бог не даст нам поколебаться, если мы с верой держимся за Него. А если считаем, что сможем сами, то первый же серьезный перекресток выбьет нас из самоуверенности. Мы можем сомневаться в себе, но во Христе не должно быть никаких сомнений. И тогда никакой ветер не страшен. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов в программе «Библия говорит». Пастор Алексей сейчас находится в Европе, в колыбели протестантской реформации. Пастор Алексей, мы не можем изменить мир, но что говорит Библия, как мы можем произвести реформацию в своем сердце и в семье?
1: В действительности это вопрос, можем мы изменить мир или не можем. С одной стороны, действительно не можем, потому что мир повержен в последствия грехопадения, и это значит, что он несет в себе тление, несет в себе смерть, несет в себе моральное разложение и все, что с этим связано. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что человек возвращается к Богу и познает его, этот человек становится Божьим инструментом, который изменяет не только его самого, но и изменяет людей, изменяет общество и изменяет мир, в котором он находится, этот человек. В книге Откровения есть очень интересное место, в котором Бог обращается через апостола Иоанна к первым семи церквям, которые были образованы тогда на территории современной Турции. Обращаясь к этим церквям, он говорит им о реформации. Он говорит о том, что должно было происходить в сердцах людей, которые жили тогда. Это очень интересная история. Она имеет дело с христианами, которые, так скажем, были христианами или верующими второго поколения. После образования этих церквей прошло 40 или 50 лет, и за это время церкви из их изначального положения ревности, познания Бога и жизни для Него постепенно скатились в состояние безразличия, состояние, в котором христианская весть, Евангелие перестали быть живым, чем-то действенным, чем-то жизненно важным для каждого из них. Поэтому Бог обращается к этим людям, обращается через апостола Иоанна. Это было на острове Патмос, где апостол Иоанн находился в ссылке. Бог дал ему специальные видения, и в этом видении Бог обращается к церквям, говорит им о трех основных вещах. Первое, о чем он говорит, вспомни, откуда ты не спал. Всякая реформация начинается с понимания того, что Бог делал или может делать. Возможно, когда-то этот конкретный человек, может быть, вы переживали живые, тесные взаимоотношения с Богом, и о них нужно вспомнить. Или если у вас никогда не было таких взаимоотношений, вполне возможно, вы читали об этих отношениях, вполне возможно, вы слышали от кого-то. Во всяком случае, вы всегда можете открыть Священное Писание и прочитать о том, что Бог сделал с первыми учениками, что Иисус Христос вложил в сердца этих 12 апостолов, которые стали могущественными свидетелями о Его благой вести, которые стали жертвенными носителями Евангелия, которое изменило мир. Во-вторых, после того, как он говорит, вспомни о настоящем Евангелии, вспомни о действии Евангелия в сердце. Он говорит второе очень важное повеление. Это повеление означает «покайся». Покаяние – это прежде всего перемена мышления. Для того, чтобы реформация в нашей собственной жизни начала оказывать влияние как в нас, так и вокруг нас, нам необходимо покаяние. И покаяние всегда связано с переосмыслением ценностей. Покаяние всегда связано с пониманием того, что Бог в действительности обладает главенствующей ролью в жизни, что без Иисуса Христа

0: жизнь не имеет смысла, что все то, что Иисус Христос сделал здесь на земле, в действительности не только что-то, что может быть, а может и не быть в нашей жизни. Без Иисуса Христа жизни нет. Без Него нет будущего, без Него нет надежды. Без Него вся жизнь, она теряет свое предназначение. Вот что означает слово «покайся». Кроме того, у него есть еще одна грань. Это грань не только переосмысления и переоценка самого себя. Эта грань связана с решением, когда человек принимает решение оставить неверную точку зрения на свою собственную жизнь и принять Божью точку зрения и последовать ей. И третье, о чем Бог говорит, обращаясь к церквям через Иоанна, апостола Иоанна, он говорит не только «вспомни», он говорит не только «покайся», он говорит еще «побеждай». У нас всегда есть что-то, что противится настоящим глубоким взаимоотношениям с Богом. Вот поэтому даже тем людям, которые хорошо помнят Евангелие, даже тем людям, которые покаялись и продолжают каяться, даже им нужна победа. Победа над своей собственной ленью. Победа над многочисленными искушениями, которые окружают нас. Победа над действиями дьявола, который реален и который организует самые разные инструменты для того, чтобы заблокировать духовную жизнь. Вот почему Иисус абсолютно безошибочно говорит первым семи церквям: «Вспомни, покайся и побеждай». Это то, что крайне необходимо каждому из нас для того, чтобы реформация была не только историей, чтобы она была непосредственной жизнью для каждого из нас сегодня, и чтобы она потихонечку изменяла наш мир. Изменяя наш мир, она, конечно же, будет изменять мир немножечко шире вокруг нас.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. Утрапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Убитая собака. Закончив проповедь, священник заметил мальчика, который дольше всех прихожан уже не первый раз задерживался в церкви. Видно было, что его что-то беспокоит. Подойдя к мальчику, он поинтересовался, сможет ли он чем-нибудь ему помочь. «Скажите, ад правда существует?» — поднял полный испуг глаза мальчик. «У тебя что-то случилось? Покайся, расскажи мне», — предложил священник. «Несколько дней назад собака укусила моего младшего брата, и я со злости забил эту собаку палкой до смерти». «Не печалься так», — попытался успокоить его священник. «Ты уже покаялся, и Бог простит тебя. Да мне вовсе не нужно прощение Бога. Я боюсь, что когда умру и попаду в ад, там я встречусь с этой собакой».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио.

0: Возможно, кто-то из вас, так же, как в прозвучавшей песне, прошел уже полдороги в небо, но сегодня ему кажется, что он в безнадежной ситуации, и Господь не слышит его молитв. Друзья, для вас проповедь Ярла Николаевича Писти о любви Божией.
1: Наша душа находится в самой большой опасности, когда мы забываем милости и добро, проявленные к нам Богом. Не поэтому ли псалмопевец находит нужным напоминать себе не забывать Бога? Послушайте, что он говорит. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Хорошо бы почаще так беседовать со своей душой, напоминая ей о прошлых милостях Господних. Часто в момент кризиса наш взор бывает отвлечен от Бога и сосредоточен на бедственных обстоятельствах, а в сердце нашем мы говорим: «Забыл меня Бог, оставил меня». Но действительно ли это так? Когда ветхозаветный пророк Исаии говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня», то Бог ему ответил: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь». Воистину, любовь Божия превосходит разумение человека. Она бесконечна и неизменна. Но как мыслит человек? Мы думаем, что Бог тогда только нас любит, когда мы добры и угождаем Ему, и что Он перестает нас миловать, когда мы в чем-нибудь провинились. Если ты дитя Божие, то ты и остаешься дитятью Его, даже в случае непослушания. Отец знает, как восстановить общение с провинившимся ребенком. Сколько раз случалось, что мы заслуживали наказание, а вместо розги получили незаслуженную милость от нашего Небесного Отца. Вот такова любовь Божия. Вспомним случай, о котором сказано в Библии, как пророк Илья потерпел поражение. Еще вчера на горе Кармил Илья низвел огонь с неба, и по его молитве пошел дождь на иссохшую землю, а сегодня он бежит, спасая свою жизнь. О поражении Ильи можно сказать то же, что сказал Давид, когда погиб царь Саул: «Как пали сильные». И падение Ильи было тем более тяжким, если принять во внимание его положение в народе. Ведь он был единственным голосом, вопиющим в пустыне среди отступившего от Бога народа. Многочисленная толпа народа, который на горе Кармил увидела явление славы Божией в огне, воскликнула в покаянии одним словом: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И теперь этот народ остается без своего духовного вождя, без Ильи. Овцы остались без пастыря, потому что пастырь удрал. Эту чудесную историю о том, как любовь Божия восстановила Илью, вы найдете в 19 главе 3 книги Царств в Ветхом Завете. Здесь, в начале этой главы, мы видим Илью, разочарованного, испуганного, пустившегося в бегство, спасая свою жизнь. Не вопрошая о воле Божией, он принимает решение самостоятельно и бежит, чтобы скрыться от своей преследовательницы, злой женщины Изавели, жены царя Ахава. И случилось это внезапно. Увидев безнадежность своей ситуации, человек, который вчера один сражался более чем с 400 языческих пророков, сегодня убегает, потому что женщина пригрозила ему смертью. И вот первая милость Божия, оказанная в этот период его отступления, заключалась в том, что Бог не ответил на молитву Ильи, потому что на этот раз он просил не по воле Божией. Илья просил смерти. А что, если Бог позволил бы пророку умереть в этом удрученном состоянии его души? Илья не узнал бы нежной заботы и любви, которые были оказаны к нему позже Богом. Он не имел бы такого чудного откровения, которое Бог приготовил для него. Он не услышал бы тихого голоса Божьего. Он не основал бы школу пророков, не приготовил бы своего преемника Елисея, не имел бы чести помазать на царство дух царей, не увидел бы покаяния Ахава, одного из самых нечестивых царей в Израиле, и не был бы восхищен на небо в огненной колеснице, минуя физическую смерть. Да, по любви своей Бог не ответил на молитву непослушного дитя своего. Но зато, что Бог дает ему вместо смерти в пустыне? Он посылает ему сон, хороший отдых и никаких укоров и упреков. Когда нам кажется, что мы должны быть наказаны, тогда Бог посылает покой, пищу и питье. В 5 стихе сказано о Илии: «И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: „Встань, ешь“. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул». Какая нежная забота Божия о своем непослушном чаде! Помните, как раньше Господь обеспечил Илию, своего слугу, пищей и питьем? Вороны прилетали 2 раза в день, принося хлеб и мясо, и пил он из потока Хорафа. Затем в Сарепте его кормила вдова. Теперь Бог посылает ему своего ангела, который приносит ему готовую пищу. Он пошлет особое личное слово своему заблудшему сыну, что он его не забыл, что он его продолжает любить. Вот такая любовь с Божьей стороны поощряет и ведет к покаянию. Он любит нас вечной любовью. Как мы должны благодарить нашего Господа, что Он всегда поступает с нами по Своей великой милости и безграничной любви. В том любовь Божия, что не мы возлюбили Его, а Он возлюбил нас. Только Божья любовь может привести грешника к сознанию своего падшего состояния. Можете ли вы объяснить любовь Божию, побудившую Бога отдать своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную? Наше искупление и спасение от вечной гибели стоило Богу Его единородного Сына. Нам остается только принять эту любовь. Уважаемый радиослушатель, может быть, ты потерпел поражение, пал и думаешь, что это безнадежный конец. Тебе кажется, что Бог тебя забыл и оставил. Сегодня Бог послал тебе это слово. Оно обращено к тебе лично. Именно тебя Он любит и готов простить и принять. Помни, Бог есть любовь. Поспеши с раскаянием к Его ногам, и ты обретешь радость, мир и покой в своем сердце.
0: Будем помнить, что Божья любовь совершенна, а наша любовь к Богу проявляется в благодарности. Старик, одинокий, в каморке своей сидел у стола, не роптал на людей, был праздник, а стол его был так убог, лишь супа тарелка да хлеба кусок. Он голову низко в молитве склонил и радостно Богу хвалу возносил. Прохожий насмешник пытался смутить: «За что еще Бога ты можешь хвалить? Один ты на свете, без денег, без сил, и люди и Бог тебя, видно, забыл». «Зато, слава Богу, — старик отвечал, — что мне благодарное сердце Он дал». Ну вот и подошла к концу наша программа. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
2: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет.